Год назад и месяцу было не терять. Не смотрю назад, в моей голове только рэп. Пока мои парни поднялись на темах, как МО. В середине ролика у самого роллы в руках. Подарок от соседнего столика.

0: Alan.
1: From Sheffield to Leeds, you're stupid. Hold
0: up.
2: Толян, а ты смотришь? Толян, здорово, ты смотришь?
3: Толян, ты слышишь нас?

22. Здание нежилого назначения литер Б. Братан, это 0.25 коньячок. Respect, high-class, так и будет называться Усовский коньяк, пятилетний.